0: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: OptiBet Sport Bars. OptiBet Sport Bars. OptiBet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdu pozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. Порывистый.
7: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19.
6: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17-18.
0: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйме и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
6: Просыпаемся, Латвия! Пятница врывается в жизнь, а Елена Рассохина и Александр Шунин уже здесь, чтобы зарядить вас музыкой и хорошим настроением. Поехали встречать это утро вместе!

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ.
1: С добрым утром, пятница, 11 сентября. Мало того, что перед нами маячат долгожданные заслуженные выходные, так сегодня еще и двойной, так сказать, поворотный момент. Эфиопия встречает свой Новый год, а граненый стакан празднует день рождения. Намек понимаете? Это отличный повод налить в любимую кружку или тот самый классический стакан свежий чай или кофе и с легким сердцем доделывать последние рабочие дела. Так пусть этот день пройдет на одном дыхании, без лишней суеты и с четким чувством приближающегося заслуженного

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. Порывистый.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19.
1: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17-18.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
2: Тельцы, дайте слово своему здравому смыслу, он давно хочет высказаться. Выслушайте, скажите «да-да, конечно», и поступите по-своему.
1: Близнецы, сегодня вам показаны походы в бассейн, баню, купание в проруби на выбор. Если все это неосуществимо, просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.
2: Раки, сегодня вам будет на редкость не просто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться? Расслабьтесь и получите удовольствие.
1: Львы, сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.
2: Девы, сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями, это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то заслуживающее существования.
1: Весы, сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.
2: Скорпионы, сегодня вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано, главное, чтобы оно не вошло в привычку.
1: Стрельцы, возможно, вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все-таки придет вам в голову, сделайте это сегодня. Этот день прекрасно подходит для таких целей.
2: Козероги, сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.
1: Водолеи. Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше 7 раз.
2: Рыбы. Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть. Вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.

В Латвии появился, или еще появится, точнее, новый сайт с вакансиями. Это очень важно и очень нужно, потому что сайт не совсем обычный. Создан он будет специально для людей, кому сложнее всего найти работу. То есть это люди с инвалидностью, или кто долго не может трудоустроиться, или же находится под так называемым риском социальной изоляции. Правительство проект поддержало. За основу возьмут техническую платформу государственного сайта «Человек, а не диагноз». И новое социальное предприятие – работает и запустит отдельный портал с предложениями о работе в этих категориях для этих категорий граждан, которые только что перечислил. Идея простая. Помочь свести работодателей и тех, кому часто бывает сложнее других, пройти обычный конкурс на вакансию. Вот чтобы они нашли друг друга, и все заработало, и денег было в стране больше, и все были трудоустроены. Хорошее начало. Поддерживаем его.

0: Доброе утро! На календаре 11 сентября. Давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1865 год. В Таденаве родился Янис Плейкшанс, выдающийся латышский поэт, драматург и общественный деятель, вошедший в историю под псевдонимом Райнис.
1: 1888 на промышленной выставке в Торонто состоялась первая в мире запись человеческого голоса на фонограф.
0: 1943 на заводе в Гусь-Хрустальном выпущен первый граненый стакан с гладким ободком. Авторство дизайна приписывают Вере Мухиной. Прочный 16-гранный стакан стал символом общепита, поездов и автоматов с газировкой.
1: 1962 ливерпульская четверка записала свой первый британский сингл «Love Me Do».
0: 1965. В Риге на Эспланаде торжественно открыли памятник Райнису. Это событие положило начало ежегодной традиции празднования Дней поэзии в Латвии.
1: 2018. На кинофестивале в Торонто состоялся первый показ фильма Питера Форелли «Зеленая книга», завоевывающего позже 3 премии «Оскар» и 3 же «Золотых глобуса».
0: Это был день в истории. Оставайтесь с нами.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: OptiBet Sport Bars. OptiBet Sport Bars. OptiBet Sport Bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet Sporta bārs.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
5: Акционерное общество «Латвия» с кредитной полицией программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа. ЛКПП-ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду, порывистый.
9: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19.
8: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17-18.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полицейской программа. ЛКПП-ЛВ.
8: На часах 7 в студии Елена Рассохина и Александр Шонин, и мы будем вас веселить и бодрить, как всегда, с 6 до 10. Открывает этот музыкальный час Крис Рея и Тексас. Поехали встречать это утро вместе.

0: Утренний экспресс. Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. Утренний экспресс. На
1: Доброе утро! На календаре 11 сентября, сегодня, я хотела сказать, сегодня доброе утро. Но нет, просто доброе утро, по традиции мы заглянем в календарь и посмотрим, кто сегодня принимает поздравления. Сегодня 11 сентября Варда Дену отмечают Сигне и Сигния. Расширенный список имен сегодня довольно большой, и в эфире, думаю, достаточно назвать только главных виновниц праздника. Имя Сигне имеет древнегерманские корни и переводится как «победительница». Считается, что его обладательницы целеустремленные, уверенные в себе и умеют добиваться поставленных целей. А Сигне – это производная форма имени Сигне, появившаяся значительно позже и сохранившая тот же сильный характер и красивое звучание.
2: По православному календарю сегодня именины отмечают Иван и Ян. Оба имени происходят от одного корня, означают «Бог милостив», и на протяжении веков они стали одними из самых распространенных имен во многих странах Европы. Поздравляем всех именинников от души, от сердца, от ретро-ФМ Латвия.
1: Ну а впереди, после небольшой паузы, гость из будущего, он чужой.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 7:10.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Доброе утро! Именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте же посмотрим, чего же такого эдакого отмечают сегодня в мире.
1: И это
0: сегодня эдакое есть. Например, эфиопский Новый год. Он же Экунташ, то есть Энкуташ. Энкутаташ. Я не справилась первый раз. Итак, вот, эфиопский Новый год.
1: Давай, переписываем.
0: Энкутаташ.
1: Мы в прямом эфире какой переписываем.
0: В Эфиопии действует собственный календарь, поэтому Новый год там наступает в сентябре. Праздник совпадает с окончанием сезона дождей, природа расцветает, повсюду появляются желтые цветы, дети ходят по домам с песнями, а семьи собираются за праздничным столом.
1: Рай!
0: Да, а само слово «энкутаташ» переводят как «подарок драгоценности», ведь по одной из легенд именно с дарами вернулась домой царица Савская после встречи с царем Соломоном. Представляешь, какой праздник крутой?
1: Я представляю, что после этого вообще не надо никакие больше праздники даже произносить, но тем не менее, вот этот вот британский... подход отсутствия новостей – это лучшая новость, сегодня тоже отмечается как повод.
0: Сегодня также отмечают День радио в Индонезии. Для огромной страны, которая состоит больше, чем из 17 тысяч островов, радио долгие годы было главным способом передавать новости и связывать между собой самые удаленные регионы. Поздравляем, коллеги!
1: Любителям кофе тоже есть что отметить. В Коста-Рике сегодня день, собственно, кофе. И для тех, кто в эфире уже с 6 утра, это очень...
0: Давайте чокнемся кружечкой.
1: Давайте прям вот со звуком. Надеюсь, было слышно.
0: Не было, наверное.
1: Можно, конечно, глотнуть, чтобы было слышно хотя бы это. Поздравляем всех кофеманов.
0: А в Венгрии проходит праздник красного перца. Это знаменитая венгерская паприка. Это вот не просто специя, а вот один из символов страны.
1: Паприкаш можно сделать, гуляш можно сделать.
0: Там еще много праздников, таких как день рождения граненого стакана, день правильного питания, день ласкового обращения, день осенних красок, день правильного ожидания необъяснимого и день заправьте свою кровать. В общем, выбирайте праздник на любой вкус и вперед встречать день с улыбкой.
1: И чокаемся стаканами. Утренний экспресс.
2: Не jautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
4: Reklāma. Mans mazdēls zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu rakstām.
5: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. Порывистый.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
1: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu barībai Šeba 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
2: Тельцы, дайте слово своему здравому смыслу, он давно хочет высказаться. Выслушайте, скажите «да-да, конечно», и поступите по-своему.
1: Близнецы, сегодня вам показаны походы в бассейн, баню, купание в проруби на выбор. Если все это неосуществимо, просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.
2: Раки, сегодня вам будет на редкость не просто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться? Расслабьтесь и получите удовольствие.
1: Львы, сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.
2: Девы, сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями, это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то заслуживающее существования.
1: Весы, сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.
2: Скорпионы, сегодня вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано. Главное, чтобы оно не вошло в привычку.
1: Стрельцы, возможно, вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все-таки придет вам в голову, сделайте это сегодня. Этот день прекрасно подходит для таких целей.
2: Козероги, сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.
1: Водолеи. Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше 7 раз.
2: Рыбы. Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть. Вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.

0: Эту песню Сабрина написала сама в соавторстве с известными итальянскими продюсерами Тони Эспозито и Марисом Чарльзом Уайтом. В аранжировке сочетаются упругий синтово драм-дэнс-бит, латиноамериканские перкуссии, характерный для 80-х гитарный проигрыш. С песней «Мальчика» Сабрина держала триумфальную победу на популярнейшем европейском музыкальном фестивале «Фестивал Бар 1988» в номинации «Лучшая певица года», выступив на знаменитой древнеримской арене Ди Верона перед десятками тысяч зрителей. Но у нас впереди актуальная дорожная информация. Не пропусти!
1: Не яу тако интернет свардуот тео. Яу тако ту варидуот савам интернетам.
2: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
3: Навигатор Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
4: Доброе утро всем, кто уже в дороге. Город постепенно просыпается, кофе допивается на светофорах, а Рига постепенно входит в рабочий ритм. Давайте посмотрим, где движение сегодня требует чуть больше терпения. И лидер нашего сегодняшнего дня – это Дзирцема Ела от Пурва до Юрмлас-Гатвы. Почти 7 минуток придется постоять.
0: Чуть поменьше 6 минут и 1 секунда на Даугавгривас между Лильес и Буллю.
4: Буллю Ела от Зегужа до Даугавгривас стоит 4,5 минуты.
0: А я знаю, кто стоит дольше. Тот, кто едет по Елговскому шоссе, особенно между Силтума и Озулсема. 5.33, вот нате вам.
4: Каунсема Ела от Дрейлиню до Слокас заберет у вас 4 минутки. Почти 5 минуток придется постоять.
0: Около 4,5 из Эмгла-Гатвы между Ерикой и Бривюс-Гатвой. Ничего, так нормально, можно потерпеть. Ничего страшного, пятница в конце концов. Завтра отдохнете, не надо будет никуда ехать.
4: И P4 от Гайдес до Рижской окружного 4,5 минутки. Ровных вам дорог, круглых вам колес.
3: Навигатор совместно с CarGlass.
5: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
6: Реклама.
7: Kaimiņi, nepazinu. Bagāts būsi.
8: Jau esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
7: Ko tad jaunu mācīsies?
8: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
9: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
10: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
11: Я пью до дна за тех, кто в море.
12: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
11: Вот новый поворот.
12: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
12: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
13: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201. What is
14: love? Samaya balšaja diskoteka goda s mirovim суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Рига. Xiaomi Arena Рига. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
15: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
16: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
17: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
18: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
19: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
20: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
21: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 7 часов 48 на часах, и позвольте мне начать этот выпуск. Благодарю вас.
1: Это всегда была
0: фигура речи. И так бы это начал с заклинания Свифти Фейлу Стайлерае.
1: Это из Гарри Поттера что-то? Заклинание.
0: Свифти Филу Стайлера, я все равно же скажу. Амотор Интерипус Паэторум. Ну, в принципе, да, напоминает Гарри Поттера, тем более, что сейчас снимается сериал. Зачем снимают сериалы? Они точно так же похожи, как вот в тех вот фильмах. Ну, ладно. Нет, это не заклинание. Это название новых видов насекомых, которые живут в Австралии.
1: Точнее, ну, ты ничем не удивил. В Австралии все время кто-то новый
0: живет. А сейчас удивлю. Это 4 вида одного рода. Они все были названы в честь Тейлор Свифт и ее альбомов музыкальных. Вот так надо прожить жизнь, чтобы в твою честь называли этих самых...
1: Новые виды.
0: Каково там? Клопов. Это клопы. Смотри. Исследовательница из Калифорнийского университета заметила сходство с певицей у этих клопов, не поверишь. Вот цитата, прям цитата. Знаменитый образ Тейлор Свифт — это светлые волосы и красные губы, а у этих насекомых бледно-желтая окраска с красными акцентами. В статье я называю их блондинами. Вот теперь и суди, это комплимент Тейлор Свифт или она ее расчеловечивает?
1: Я скажу так, если в твою честь назвали какой-то вид, это большая честь, даже если это клоп.
0: Ну, смотришь, ну, не на тебя, смотришь на меня и говоришь: Александр, как вы прекрасно выглядите, прям как клоп. Я бы, знаешь, не оценил. Ну, хотя, в принципе, внимание, любое внимание дорого и ценно, и на том спасибо, и что у нас? So serious, не надо быть so serious, об этом нам споют Electric Light Orchestra.

0: Доброе утро. Лето кончилось, но о нем мы и поговорим. И о погоде заодно. Лето 2026 года стало самым
1: жарким.
0: Самым дождливым в Латвии за последние 10 лет.
1: Да ну кошмар, серьезно?
0: Да, ведь за 3 месяца выпало 288 миллиметров осадков, а это 129% климатической нормы.
1: Это как
0: себе.
1: Если бы, например, я встал в полный рост, посадил себя на плечи еще... Наверное, выше было бы.
0: Ну, а нет, кстати, было бы примерно как и надо. Ты сколько ростом?
1: 1,82 м.
0: Я 1,64 м.
1: Ну?
0: Ну, если сесть, то это будет половина. Ну, да,
1: ну,
0: где-то столько норм осадков у нас и выпало.
1: Вот это воды мы налили сейчас
0: да.
1: в эфире.
0: Более того, в Бауске, в Энспилсе, в Вичаках зафиксировано самое дождливое лето за всю историю наблюдений. И самым влажным месяцем оказался июль.
1: У них лета не было.
0: А июль вошел в пятерку самых дождливых июлей. То есть у нас все было очень-очень-очень мокро. И несмотря на частые дожди, лето оказалось теплее нормы. Средняя температура составила 17,1 градуса Цельсия, что на 0,4 градуса выше среднего. Но вообще главной особенностью этого лета синоптики называют не жару, а рекордное количество дождей и вот этот вот мощный августовский шторм, который прошел 22 августа.
1: Шторм был, конечно, крут очень. Знаешь, в чем самый облом прошедшего лета?
0: В чем?
1: В том, что август 2026 стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений на планете. И только у нас самое дождливое лето. Ну где справедливость?
0: Справедливость
1: дайте еще одно лето.
0: Справедливость в том, что комаров в этим летом было мало. Вот где справедливость. Я считаю, что это была самая лучшая часть лета. Ну а мы двигаемся дальше.
2: Утренний экспресс. Не яута, ко интернет вардуа тео. Яута, ко ту варидуа цавам интернетам.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
4: Reklāma. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
5: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями и полейдзейбс программа» ЛКПП ЛБ.
6: «Вечер со звездой».
7: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалас-Гатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
8: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
9: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
10: Ноутбук Asus 399 евро.
9: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
10: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
11: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15. А также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
12: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
13: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
14: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
15: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
16: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
17: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
18: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
19: Акционерное общество Латвия с кредитной поддержкой программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
21: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду, порывистый.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
0: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
21: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной поддержкой программа ЛКПП-ЛВ.
1: На часах начало 9-го, рабочий день начался, и мы желаем вам, чтобы он прошел легко, позитивно и без лишней суеты, ведь впереди выходные. А с вами Елена Расохина и Александр Шунин.

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10.
1: 8:10.
2: Как быстро время летит.
1: И мы летим вместе с ним, конечно же. А и время течет, время меняет привычки, например. Раньше, я помню, вот даже в фильмах это воспевалось. Люди стояли в очередь к звезде получить долгожданный автограф где-нибудь там на груди, на спине, на майке, да где угодно. А сейчас, оказывается, это уже не модно, представляешь? Вот вообще.
2: А почему?
1: Я не знаю, почему звезды теперь решили, что они не будут раздавать автографы. Кто-то из них носит, например, как актер Стив Мартин, специальные визитные карточки, на которой написано «Настоящим удостоверяется, что вы лично встретились со мной, нашли меня приветливым, вежливым, умным и забавным». Ну, впрочем, это можно написать, например, на твоей визитной карточке.
2: В принципе, насколько я бы сказала, звезды, наверное, не просто так решили не раздавать автографы. То есть
1: у них чернила в ручке закончились, да? Или там спирт для этого, для фломастера у них не хватает. Бедные звезды.
2: Насколько я понимаю, я тоже, кстати, видела эту новость, там у них проблема в том, что их автографы, которые они вот раздают своим поклонникам, да, их перепродают потом.
1: И ну что, жалко, что ли?
2: Ну, это же как-то неправильно.
1: Почему?
2: Вообще, мне кажется, современный автограф – это фотка со звездой, то есть селфи.
1: А у тебя есть хоть одна?
2: Ну, с блогерами некоторыми.
1: Застеснялась? Как будто сама с собой сфоткалась. Смотри, я и я.
2: Ну, таких фоток у меня много, где я и я.
1: Хорошо, а, кстати, 244-244-14, давайте проведем этот самый антропологический эксперимент. С кем из звезд хотели бы вы сделать совместное фото или получить автограф, если это по-прежнему для вас актуально? Потому что мы, вот, да, рассказали Билли Айлиш, например, среди звезд современных, которая отказалась раздавать автографы, действительно, потому что, мол, я распишусь, а они потом это продадут, а для меня это недополученная прибыль. Слушай, ну, по-моему, ерунда полная.
2: А я думала, ну, разве недополученные прибыли дело? Просто я думала, обидно. Видно, что люди, получается, она производит продукт, а они его продают.
1: Вместо того, чтобы... себе продукт расписалась, закорючку какую-то поставила. У нее еще и дислексия. Там действительно закорючка.
2: В общем, 244-244-14, WhatsApp, шлите ваши версии.
0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
3: 8:13. Это
0: FM. Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
5: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
4: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении.

0: Новости спорта.
1: Главная спортивная новость для Латвии – великолепный старт нашей мужской сборной по волейболу на чемпионате Европы. В первом матче турнира команда Угиса Красниша в румынском Клуж-Напоке обыграла хозяев площадки сборной Румынии со счетом 3-1. Это всего лишь вторая победа Латвии на чемпионатах Европы за всю историю. Лучшим в составе нашей команды стал капитан Кристапс Шмидтс, набравший 14 очков. Еще 12 принес Янис Меденис. Победа сразу вывела латвийцев в лидеры своей группы и заметно повысила шансы на выход в плей-офф. Следующий матч уже сегодня против сборной Германии. Пожелаем нашим парням удачи.
2: В мировом футболе продолжает говорить о Ламине Ямале. 19-летний вингер Барселоны уже третий год подряд вошел в число номинантов на золотой мяч и стал самым молодым футболистом, которому удалось добиться такого результата. Даже Лионель Месси в его возрасте не попадал в список претендентов 3 сезона подряд. В прошлом сезоне Ямаль забил 24 мяча, отдал 18 голевых передач, был признан лучшим игроком чемпионата Испании и теперь считается одним из главных фаворитов на самую престижную индивидуальную награду в футболе.
1: Кстати, о Месси. Аргентинец постепенно превращается не только в легенду футбола, но и футбольного бизнесмена. По сообщениям СМИ, он договорился о покупке испанского клуба «Эльденсе», который выступает во втором дивизионе страны. Если сделку окончательно оформят, это станет уже вторым испанским клубом в его собственности. Весной Месси приобрел каталонскую «Корнелью». Сам футболист пока продолжает выступать за «Интер Майами», но, похоже, уже активно готовится к жизни после завершения игровой карьеры.
2: И еще одна громкая новость пришла из Аргентины. Во время матча ветеранских команд один из футболистов после спорного решения ударил помощника арбитра прямо в лицо. Судья потерял сознание и был доставлен в больницу с переломом носа. Последствия оказались максимально жесткими. Игрока пожизненно дисквалифицировали, его команду исключили из чемпионата, а полиция возбудила уголовное дело. Организаторы турнира подчеркнули, что никакие эмоции на поле не могут оправдать насилие в отношении судей. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.
3: Без картес неварес. Извелес таду, кас дод бонусус. Пьедавайums бэрнием ун яунешием. Ienāc Citadele.lv.

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV!
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Ваня не оплатит ремонт машины. Вам достался начальник Самодур? Узнайте, как обратиться в суд и получить 2000 евро за все обиды на рабочем месте. В Европе распространяется лямблиоз. Разбираемся, что за болезни и как лечиться. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
3: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
4: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии Riga Food 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Riga Food с 10 по 12 сентября на Кипселе.
5: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
6: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Миндаль Alesta Selection 200 грамм 2,29 и творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
7: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
8: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
9: Tūkstošiem ģimeņu Latvijā veselu nedēļu pēc vētras nebija elektrības. Nebija kanalizācijas, ūdens apgādes un pat mobilo sakaru. Valdošie neprot un nespēj cīnīties ar krīzēm, bet zīmējas ar palīdzību citai valstī. Mūsu prioritāte ir Latvijas iedzīvotāji. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
8: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
10: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
11: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
12: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
13: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
14: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
15: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bau.

0: начало хорошего дня. Утренний экспресс с 6 до 10.
1: Александр напевает за кадром такой. Ну, не за кадром, за эфиром.
2: Ну, за кадром и за эфиром я напеваю, но на самом деле мы не все время здесь напеваем. Мы за эфиром продолжали обсуждать автографы и делились фантазией, куда нас уводят, на чем можно самым необычным расписаться. Но, честное слово, любая наша фантазия меркнет по сравнению с фактами. А почему мы говорим об автографах? Потому что мы же попросили вас делиться, с кем из звезд вы бы хотели сфоткаться или чей автограф получить. Ну, естественно, нам стало интересно почитать про какие-то самые редкие, самые уникальные автографы, и что выясняется, на чем только не расписываются звезды. Скажем, американский автогонщик Кейси Кейн был озадачен, когда фанат попросил его оставить автограф на спине своего пса. Хорошо, порода была гладкошерстной, и маркер лег хорошо и красиво. А баскетболист Марсон Гортат однажды расписался на младенце.
1: Боже.
2: Да. Стивен Тайлер из Aerosmith расписался как-то на лбу преданного фаната. Джонни Депп во время съемок «Пиратов Карибского моря» с готовностью оставил автограф на искусственной ноге одного из поклонников. А Джонатан Куик, хоккеист, оставлял подпись на бутерброде вроде с сыром.
1: О, боже.
2: А британская поп-группа Take That расписывалась на тыквах. Ну, это нормально в преддвериях Хэллоуина. Кстати, до него не так много осталось. Готовимся. Но дальше всех пошел Дэвид Суше, тот самый Эркюль Пуаро. Он умудрился расписаться на стручке зеленой фасоли. Но где еда, там и, извините, звездам нередко, оказывается, приносят крышки от унитазов.
1: Зачем?
2: Ну, чтобы расписаться, разумеется.
1: Господи.
2: По-моему, самый бред. Это актриса Хейли Этвелл. Ей как-то принесли на подпись «Степлер». Просто в одной из серий сериала она степлером запустила в злодея, попала в него, нокаутировала его, и вот теперь давай расписывайся. А самый дорогой, я обещал, автограф на данный момент — Джордж Вашингтон, почти 10 миллионов долларов. В общем, 244-244-14, шлите нам, делитесь с нами, с кем бы вы из звезд хотели бы сфотографироваться, и зачем, и чей автограф хотели бы получить. Ну а впереди «All That She Wants». Это автограф.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программа.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. Порывистый.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
1: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama.
2: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
6: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
7: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
8: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
9: Внимание, Латвия! Такое бы...

0: Бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, M. Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
4: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Грита 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
5: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
6: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
5: Ноутбук Asus 399 евро.
6: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
5: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
7: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
8: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
11: OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. OptiBet Sportbars. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

«Вояж». «Вояж» изначально написали для другого французского певца Мишеля Дельпеша. Он от песни отказался, и тогда композитор Жан-Мишель Рива предложил ее Клодии Фридж, будущей «Desireless». Так в 1986 году появился один из главных французских хитов 80-х. Причем песня полностью на французском, а номер один она взяла сразу в нескольких странах Европы. Ну а впереди, после небольшой паузы, Скэтмен Джон с песней «Скэтмен».

0: Итак, 8 часов 56 минут, и мы возвращаемся к теме автографов, там селфи со звездами. Ты знаешь «Игру престолов»? Смотрела?
1: Конечно, смотрела. И даже первую книжку читала.
0: Ну, наверняка тебе известно имя и фамилия Эмилия Кларк, да. Некая такая, да? Совместное селфи с ней стоит $180, небольшой диалог почти 500.
1: Неплохо, надо тоже начать.
0: Гуляй, Эмилия, гуляй дальше! Кому ты нужна вообще?
1: Ну, а у нас уже есть первые, так сказать, ваши комментарии на тему того, с кем бы вы хотели автограф или что-нибудь в этом духе, то есть селфи. Виктор пишет: вот я хотел автограф получить от Мела Гибсона. У него такие роли в фильме «Смертельное оружие».
0: Ну, кстати, мы с Виктором договорились связать их с Мелом Гибсоном. Например, можно же ему написать на деревню, там, голливудовка до востребования, почему нет. Мел Гибсон, пришли мне ответ.
1: Давай послушаем еще голосовое от Андрея.
2: Прошу прощения за голосовую, за рулем. Но реально, вот у подруги приехала тетка из Америки в 96-м году, наверное, и у нее муж в Америке, значит, был корреспондент, который освещал Формулу-1. И так получилось, что, значит, племянник вот этой моей подруги отправил письмо через этого корреспондента, через корреспондента Шумахеру, вот, Михаилу Шумахеру, да, значит, и тот прислал обратно свой автограф, вот на своей фотографии, прям реально маркером, вот, живой автограф Михаила Шумахера. Такой вот.
0: Вот, так и оно и работает. Я же говорю, на деревню дедушки, так и надо. Кстати, Виктора надо связать с Андреем через вот эту тетку-корреспондента подруги жены.
1: Вот.
0: Чтобы, ну, Шумахеру написали, ну, пускай Мэлу Гибсону напишут, жалко, что ли?
1: Прислайте свои версии на номер 244-244-14.
3: Страдает ar vien vairāk, bet ienākumi ne pieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
4: Reklāma. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
5: Ja esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
4: Ko tad jaunu mācīsies?
5: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
6: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016 7006.
7: Кто

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv. What is
4: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
5: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
7: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
8: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал!
9: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
10: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
11: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
12: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
17: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ. Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. Порывистый.
18: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
17: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
16: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
17: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Pet Shop Boys и Stevie Wonder. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции «Хорошее настроение».

0: Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ.
1: А я вот все равно предпочитаю метод глубокого копания. Вот, ну, хочешь спорь со мной, хочешь не спорь со мной.
2: Почему?
1: Ну, потому что так можно пойти вглубже. А я люблю идти вглубже, прям докапываться. И там можно найти что-нибудь хорошее, ценное, дорогое.
2: Вот, кстати, в Ладгале докопались, представь
1: ну,
2: себе.
1: Не надо только докапываться до Ладгале. А то ответка такая прилетит.
2: Не прилетит. В Ладгале обнаружили один из самых вообще интересных кладов последних лет. И это произошло недалеко от Литовска. Латвийской границы, это нашел литовский кладоискатель, и нашел он глиняный горшок.
1: Подожди, литовский кладоискатель на латвийской территории.
2: Недалеко от латвийско-литовской границы. Так что я тут точнее не скажу.
1: Это Аугсдаговский край, это наша земля, это наши талеры, которые он нашел. А ну-ка, вертай горшочек.
2: Нашел он, кстати, 840 серебряных монет, 6 вот этих самых крупных талеров, 2 кольца и старинную серебряную брошь, которой этот самый горшок был когда-то закрыт.
1: Вот в ближайший околоток надо снести, и чтобы это вот в латвийский бюджет.
2: С этим немножечко есть сложности. Увидеть клад в музее пока не получится, потому что он был найден на частной земле без согласования с владельцем участка, а по латвийским законам именно собственнику принадлежит найденное имущество. Хозяин земли сейчас находится за границей, юристы решают, кому в итоге достанется уникальная находка. Кстати, вот я сказала про 6 крупных талеров, а археологи подсчитали, что в 17 веке всего за 10 талеров можно было купить целую лошадь. Так что человек, который спрятал этот горшок почти, наверное, 400 лет назад, закопал по тем временам действительно солидное состояние.
1: А я так понимаю, этот литовец закопал себя, то есть он проник, как тать в ночи, на чужую сопредельную, то есть нашу латвийскую территорию, и в чужом огороде начал что-то там копать. Вот как я вижу себе эту картину.
2: В общем, разбираться будут юристы.
1: Предлагаю разбираться по всей строгости закона.
2: Я просто рада, что нашли новую какую-то старинную вещь. Я просто всегда радуюсь этому, потому что мне казалось из книжек, которые в детстве читал, что все клады уже нашли. И я радуюсь каждый раз, когда находят новые. Ну а впереди другие правила «Лети-беги» после небольшой паузы.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 9 часов 13 минут.
3: Экотехнологиес. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima līdz 14. septembrim. Trauku mazgājamās mašīnas kapsulas Fairy Platinum Lemon. Iepakojumā 125 vienības, 16,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Ariel Color. Iepakojumā 100 vienības, 19,99 €. Veļas mīkstināšanas līdzekļiem Lenor 40% atlaide. Maxima.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Нюансы новостроек. Если банк откажет в кредите, то задаток пропадет.
2: Профессиональный получатель пособий. Житель Риги судится с самоуправлением, потому что не хочет искать работу.
1: В прошлом году 3 из 5 самых популярных фильмов в стране были латвийскими.
2: В пятницу будет более солнечно.
1: Эстонская таможня задержала заказанные из-за границы лекарства.
2: Рига Фуд 2026 снова на Кипселе. Гурманам есть что посмотреть, попробовать и купить. Рубрика видео.
1: Что скрывается за обысками в магазинах «Много книг»?
2: Навстречу золотой осени. 6 уникальных мест в Латвии, где каждый может насладиться красотой.
1: Запись телефонного разговора – это законно? Отвечает госинспекция данных.
2: Испанская разведка за день предупредила о наплыве мигрантов в Сеуту.
1: В Риге нашли еще один склад, связанный с нелегальным производством сигарет.
2: Еврокомиссар. До 2030 года в ЕС могут появиться новые страны-участницы.
1: Магазины, аптеки и АЗС, где в Латвии можно расплатиться картой без интернета. Об этом и многом-многом другом читайте на портале rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. rus.tvnet.lv.

0: Доброе утро, 9.29 на часах, сегодня 11 сентября. У нас тут есть новость про масштабное обновление. Речь идет о Рижской телебашне. После реконструкции она станет важным объектом связи и таким туристической достопримечательностью, потому что для посетителей откроют новые смотровые площадки, а любители острых ощущений смогут попробовать аттракцион «Прогулка в облаках» со страховкой выйти на открытую платформу на высоте 220 метров.
1: Да ну на! Не надо.
0: Это почти вдвое выше, чем смотровая площадка Эйфелевой башни, к слову. Кроме того, в башне появятся стеклянные обзорные кубы, которые буквально будут выступать за пределы конструкции, создавая эффект, будто стоишь над городом без опоры под ногами. Это довольно-таки страшненько. Я видела всякие видео, где люди стоят на высоких домах, где смотровая площадка стеклянная, и там не для слабонервных, конечно.
1: Да, только что вторая часть вышки вышла, вот этого ужастика ужасного. И вообще, у меня боязнь высоты. Зачем мы сейчас вот обсуждаем вот это?
0: Ну, потому что это большая масштабная штука, и телевышка знаменитая вещь, и у нас станет она более туристической.
1: Да, когда-то это был туристический объект, там даже кафе было, и прекрасно, я помню, в детстве с видом на город было здорово там поесть чего-нибудь такого уникального.
0: Я была на вышке, но когда я была настолько маленькая, что я помню только невероятный вид вот этих вот облаков, которые устремляются за горизонт, это потрясающе было. Так что ждем вот
1: 40
0: этой
1: миллионов евро обойдется этот ремонт, а кафе там за 40 миллионов не откроют, между прочим.
0: Там обустроят зоны отдыха, прогулочные дорожки,
1: большое.
0: Парковку и озеленение. А вот кафешка тоже
1: за
0: пригодилась.
1: За 40 лимонов можно было и кафешку открыть, я честно скажу.
0: Но мы за 40 лимонов только Валерия Леонтьева «Полет на дельтаплане» послушаем.
1: Это бесплатно мы послушаем.
0: Да, бесплатно.

0: Знаете ли вы, что полет на дельтаплане изначально вообще не был песней? Эдуард Артемьев написал эту мелодию для фильма Никиты Михалкова «Родня». Она звучала там как инструментальная тема. Ее услышали на радио и предложили превратить в песню для Валерия Леонтьева. Николай Зиновьев написал текст, и в 1983 году появился один из самых узнаваемых хитов Леонтьева. Ну а впереди прогноз погоды и Sugar Sugar from the Archies.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду. Порывистый.
2: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
0: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
3: Эй, любители кофе! В этом месяце на заправочных станциях Виада насладись кофе Мокко размера XL со скидкой 30%. Насыщенное сочетание кофе и шоколада для истинных ценителей вкуса. Акция действует с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны, сегодня ваши амбиции не дадут вам сидеть спокойно. Вы с шумом и помпой будете продвигаться вперед, и никакие препятствия не смогут вас остановить. Остается вас только поздравить и пожелать вам дальнейших успехов.
2: Тельцы, дайте слово своему здравому смыслу. Он давно хочет высказаться. Выслушайте, скажите «да-да, конечно», и поступите по-своему.
1: Близнецы, сегодня вам показаны походы в бассейн, баню, купание в проруби на выбор. Если все это неосуществимо, просто примите утром душ, и день будет удачнее. Контакт с водой улучшит ваше самочувствие и увеличит энергетический потенциал.
2: Раки, сегодня вам будет на редкость не просто совладать с желанием взорваться, причем причиной тому будет отнюдь не ярость, а веселье. Не можете справиться? Расслабьтесь и получите удовольствие.
1: Львы, сегодня стремление к совершению альтруистических поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.
2: Девы, сегодня не стоит связывать себя какими-либо условностями. Это не слишком хорошо у вас выйдет, да и удовольствия не доставит. Зато в качестве свободного художника вы вполне можете создать что-то заслуживающее существования.
1: Весы, сегодня удача пребывает всецело на вашей стороне. Этот день запомнится вам как очень недурной, если, конечно, вы сами не пожелаете его испортить.
2: Скорпионы, сегодня вы можете позволить себе роскошь пойти на некоторый риск. Подобное поведение будет оправдано, главное, чтобы оно не вошло в привычку.
1: Стрельцы, возможно, вы уже успели пригреться и привыкнуть к рутинности вашего существования в достаточной степени, чтобы не желать что-либо менять. Однако, если подобная мысль все-таки придет вам в голову, сделайте это сегодня. Этот день прекрасно подходит для таких целей.
2: Козероги, сегодня вам, возможно, придется столкнуться с таким малоприятным явлением, как сплетни. Увы, в них придется основательно покопаться, если желаете узнать, как все было на самом деле.
1: Водолеи. Та легкость, с которой вы готовы финансировать всякую идею, в конце концов приведет вас к серьезным потерям. Когда речь идет о финансах, думать надо значительно больше 7 раз.
2: Рыбы. Сегодня у вас может возникнуть впечатление, что вы бегаете в колесе. Так и есть. Вы тратите впустую непозволительно много энергии. Надо бы сбавить темп.
0: Гороскоп. 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
3: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
4: Реклама.
5: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SEA Autopartstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autopartstrade LV.
7: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Круспилс 93 в Риге.
8: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 20167006.
9: Размер имеет значение?
10: Смотря для чего.
9: Конечно, для хлеба.
10: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
9: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
11: Я пью до дна за тех, кто...
12: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
11: Вот новый поворот.
12: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
12: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
13: veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
14: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
15: Шкода.
16: Кафе с банка. Самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафе с банка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафе с банка ЛВ.
17: Svinām Fāzers 135. Gadu jubileju Labzemē! Pērci jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums! Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
18: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
19: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
20: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
21: Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Optibet Sportbars. Sports. Spēle, bauda, Optibet sporta bārs.
22: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: 6 до 10.
1: Хочешь лететь — лети, хочешь бежать — беги. Особенно если у тебя шило в одном месте. И вообще фраза про галопом по Европам заиграла новыми красками, потому что тут появился один парень из Швейцарии.
2: Шотландии.
1: Ну, на ту же букву Ш. Я мог еще сказать Швеция, Швазиленд, какие там еще есть страны на букву Ш.
2: Швейцария.
1: Ну, да, Швейцария, а он шотландец, это немножечко севернее, но он поехал Ты затыкаешь меня?
2: Нет, я говорю ша от Шотландии.
1: Шел Шаша по шоше и рассказывал про шотландца, который отправился в морской круиз по Средиземноморью. В общем, ему мало было, что его на пароходике катали туда-сюда, туда, ну, как обычно, круиз, да? В город заходишь, там что-то
2: смотришь.
1: Там погулял,
2: смотришь, там все такое, и вернулся.
1: Вот, ключевой глагол «погулял», он не гулял, он бегмя бежал.
2: А, как...
1: 7 остановок, 7 марафонов. Вот так,
2: это
1: конкретно.
2: По 42 километра,
1: смотри,
2: которые?
1: Рим, да. Рим, Неаполь, на Сицилии тоже пробежался, в Котори пробежался, на Корфу и Катакалоне, это тоже Греция.
2: Молодец, что он нормально подгадал время, потому что если бы он бежал медленно, я в пароход уехал бы без него, было бы обидно.
1: Так он спешил на пароход вернуться обратно. Михаил Светлов, цигель-цигель, ту-ту, как там был-то? А, 8-й день, единственный, когда он не бегал, сломя голову по каким-то городам, осматривая достопримечательности, он провел на борту, ну, просто выхода в город не было, на сушу. Так он нашел там беговую дорожку и все равно
2: побежал.
1: Отмотал свой срок, точнее, отмотал свои 42 километра, а потом после каждого... Вот меня поражает в этой истории даже не то, что он на каждой остановке бежал на марафон, а то, что после каждого марафона он приходил к бассейну на верхней палубе и пил там алкосодержащие коктейли.
2: Это вот же вредно.
1: Как это совмещается в одном человеке?
2: Я
1: убийственный
2: думала, он просто
1: спорт
2: отдыхал.
1: И алкашка потом.
2: Какой кошмар.
1: Не делайте так. Берегите себя, берегите здоровье.
2: И слушайте Мадонну «Like a Prayer».

0: Что же, под эти чарующие, медленные звуки романтической песни мы начинаем прощаться с вами и желаем вам, конечно же, очень насыщенного, приятного уикенда, насыщенного событиями, а он
1: чтобы
0: начнется сегодня. А чтобы еще лучше было настроение, можно сегодня к 6 часам сходить на Эспланаду, где будет выставка и даже целая манифестация собачек породы корги. А завтра можно съездить в Лепую, где выступают финские джаз-панки, а потом в воскресенье вернуться в столицу, чтобы принять участие в шествии и традиционном фестивале, приуроченному ко Дню Отца, чтобы в понедельник, когда мы встретимся в 6 часов утра, нам было чем обменяться впечатлениями и сказать друг другу «Доброе утро и хорошей, бодрой недели!» Спасибо, что на этой неделе были с нами каждое утро.
1: Все эти 4 часа каждый день. Хорошей вам пятницы и пока!
0: Пока!

0: лучше.
1: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Вечер со звездой.
2: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программ».
2: ЛКПП ЛБ.
3: Вечер со звездой.
4: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в Мего. Рис басматый премиум 2 килограмма 5,99. И питьевая вода Аква 5 литров 65 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena, Рига. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
9: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
10: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
11: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
12: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
13: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программ» ЛКПП ЛВ.
15: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду, порывистый.
16: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
15: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программа» ЛКПП ЛВ.
2: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
1: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
2: Ноутбук Asus 399 евро.
1: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
2: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
3: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалазгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
4: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
5: В клинике «Балта» в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника «Балта» – оборудование и технологии нового уровня. Клиника «Балта» – комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 0010280.
6: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
10: Интересантус фактус пар накоднес мобилитати пиедава Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
13: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду, порывистый.
14: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
13: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:12.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Вечер со звездой.
1: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
2: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программа.
1: ЛКПП ЛБ.
0: «Вечер со звездой».
2: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в Мего. Вафли 2 вида, только 1 евро 49 центов. И лапша быстрого приготовления Маги только 45 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
4: Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Latvijas Maiznieks Lielmaize» имеет значение.
4: Купи 1 из 9 видов хлеба «Lielmaize» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Lielmaize», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Ты был на концерте, где 1.5 часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
7: В кафе из банка самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафеесбанка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафеесбанка ЛВ.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
9: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
10: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner.lv.
11: Interesanti.
12: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele.lv.

0: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
1: Что это было?
2: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
0: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
3: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
4: Только в МК Латвии. Стоит ли оформлять инвалидность третьей группы? Считаем, какие пенсии и пособия получают такие латвийцы. Как власти должны помогать одиноким старикам, которые не хотят в пансионат? У нас все инструкции и законы. Мобильный оператор втихую навязал ненужные услуги. Разбираемся, как не переплачивать по 10 евро в месяц. Вырастили вкусные томаты? Читайте, как правильно собрать и сохранить их семена для отличного урожая в новом году. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
9: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
10: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvijas strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
9: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
11: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
13: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
14: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: авто бренды 220 LV плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
1: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии Riga Food 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Riga Food с 10 по 12 сентября на Кипселе.
2: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. SIA Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
0: Бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном. Для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров. И широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
4: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
0: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
7: Uzmanību! Deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
8: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju. Tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
9: Акционерное общество «Латвияс кредитнемей полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнемой полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду, порывистый.
13: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-19.
12: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17-18.
11: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнемой полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
14: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Jūti! Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim gaišās vīnogas bez kauliņiem Autumn Crisp 1,69 eiro kilogramā. Grauzdētas sālītas pistācijas Frunika 1 kilograms 12,59 eiro. Ar mans Rimi karti kūtīdētas olas Baltikovo 10 gabalu iepakojumā 1,69 eiro. Rimi!
2: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Carglass. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Бронируйте услугу Carglass в Риге, Елгаве или Лепае.
4: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Комфорта эксперты.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба Супернова в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
8: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
9: Drona apdraudējums, oranžais brīdinājums, patvertnes – šie termini kļuva par daļu no mūsu realitātes. Jo valdošās partijas orientētas uz karu un gatavojas karu.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Karglas remont, karglas zamena.
3: Anastasija, specialist Karglas.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепое.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
6: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
5: Ноутбук Asus 399 евро.
6: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
5: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
7: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
8: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
9: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Миндаль Alesta Selection 200 грамм 2,29 и творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
10: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
13: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Little Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Back to city! Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
2: Ticu veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 9. līdz 22. septembrim. Saldējums druva cigoriņu. Vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi. Un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
2: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
6: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзника Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāte pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
10: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа. ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду, порывистый.
13: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
12: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
5: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полезной программа. ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Reklāma.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas frīvei gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров. Поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик.
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
4: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
1: Карглас ремонт, Карглас замена.
4: Руки классик tā rauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lieta.
5: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
6: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
5: Ноутбук Asus 399 евро.
6: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
5: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
9: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Реклама. У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняема и палейдзейбс программа» ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
3: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Top! What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АБТ.
6: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
8: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
9: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняема и палейдзейбс программа» ЛКПП ЛВ.
12: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду, порывистый.
13: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
12: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
11: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняема и палейдзейбс программа» ЛКПП ЛВ.
14: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем доброй пятницы, которая успешно продолжается на Retro FM Латвия. Меня зовут Катя Ерофеева. Буду открывать программу по заявкам и передавать ваши приветы и поздравления. Оставайтесь с нами, будет очень тепло.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед», программа по заявкам. Раису Круглову из Риги просят поздравить с днем рождения подруги. Раиса, принимайте пожелания исполнения всех желаний, побольше радостных событий и чтобы удача вам улыбалась. Ваши подруги Марина и Лилиана сегодня спешат поздравить вас с днем рождения. Принимайте поздравления.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Zināt, kārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
7: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
6: Ноутбук Asus 399 евро.
7: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
6: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
8: RD Electronics.
9: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
10: No 9. līdz 22. septembrim. Maltā kafija Pauli Classic Original 500 gramu 6 eiro 99 centi. Un šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 7 eiro 49 centi.
11: Loterijas atļaujas numurs 9053.
12: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija Suverēnā vara.
13: Toksiskais rosols, kremlini, vate. Valdošie tikai Karina Birkas citādi domājošiem cilvēkiem, jo aiz šiem vārdiem viņi slēpi savu neizdarību, gļēvumu un negausību. Viņiem nav piedāvājuma tautai. Valdošās diletantu un neliešu partijas ir jāpadzen prom. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
12: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas Suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
14: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
16: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
17: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SUV vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем, кто с нами на Retro FM Latvia. Позади остаются ваши заявки в программу «Привет в обед», но впереди пусть вас ждет прекрасное продолжение этого дня. И, конечно, теплые и добрые выходные. Пишите нам на retrofm.lv и передавайте свои послания на всю страну. Вновь услышимся в понедельник. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Proti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim Armāns Rimi karti kafijas pupiņas lavaca 2 veidi 1 kilograms 17,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas Frunika 1 kilograms 12,59 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 rulļi 8,99 €. Rimi.
1: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
2: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии Riga Food 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Riga Food с 10 по 12 сентября на Кипселе.
3: Только в МК Латвии пенсионерам обещают новые доплаты за каждый год стажа. Читайте, какой будет прибавка. Попали в ДТП? Автомобильный юрист рассказал, в каких случаях страховая компания не оплатит ремонт машины. Вам достался начальник самодур? Узнайте, как обратиться в суд и получить 2000 евро за все обиды на рабочем месте. В Европе распространяется ламблиоз. Разбираемся, что за болезнь и как лечиться. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране. What
4: is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
5: Еще больше товаров по ценам Зем-Зем в Мего. Рис басматый премиум 2 килограмма 5,99 и питьевая вода Аква 5 литров 65 центов. Зем-Зем цены в Мего.
6: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига Юрмалсгатва 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
7: Back to City. Atgriežamies pilsētā, sākam jauno mācību sezonu kopā ar EHR. Trešdienās un piekdienās kopā ar Citadeli noskaidrosim, kā spērt pirmos soļus finanšu neatkarībā un gūt vairāk no savas pirmās bankas kartes. Savukārt pirmdienās un ceturtdienās kopā ar Kia atklāsim aizraujošus faktus par nākotnes mobilitāti un inovācijām. Back to City ar EHR, Citadeli un Kia.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaidas līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Грантис.лв.
3: Любой компании порой не хватает времени, будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
4: Размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АВТ.
7: Svinām Fāzer 135 gadu jubileju Labzemē! Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubilējā tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
11: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
13: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный от 3 до 10 метров в секунду, порывистый.
14: В Лепе и Венспилсе температура воздуха днем плюс 16-18. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
13: В столице Латвии переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Днем плюс 17, плюс 18.
15: Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная палейдзейбес программа» ЛКПП ЛВ.
16: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк LV. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Mans Mazda zināšanas krājkā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
2: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Veikalā Podium – fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
7: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
6: Ноутбук Asus 399 евро.
7: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
6: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
8: Кофе из банка. Самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафе из банка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафе из банка ЛВ.
9: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
10: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Зайди на minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама. Kaimiņi, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мего. Просто, удобно, рядом.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
5: Вечер со звездой.
6: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палайдзейбс» программа «ЛКПП ЛБ».
5: Вечер со звездой.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
8: Mēs gribam zināt, kas labāk atbilst tavam dzīvesveidam. Augstāks SU vai zemāks auto? Iepazīsti jauno Kia Seltos. Ienāc ehr.fm, reģistrējies, aizpildi aptauju un laimē noderīgu balvu rudens sezonai.
9: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
3: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палайдзейбс» программа ЛКПП ЛВ.
10: 12 сентября в Латвии переменная облачность, ночью на востоке местами кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадка, ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. В Лепе и Венспилсе до плюс 16, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове тоже плюс 16. В Риге, все-таки столица, до плюс 19, а ночью 11-13 всюду.
3: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Палайдзейбс» программа ЛКПП ЛВ.
11: Привет-привет, это Григорий Берг
10: и Эдмунд Кашевский. С пятницей вас!

0: О, дождались! Свершилось! Великий народный праздник, как говорит Григорий. В свое время он так говорил. Уикенд начинается. Пятница. Хочется работать честно?
1: Нет, ну кто ж в пятницу доработать?
0: А, да. Но тем не менее, а ведь надо зажигать, надо же как-то нести доброе и вечное людям.
1: И надо готовиться к выходным, а выходные будут веселые. День отца на носу.
0: О, да. Серьезно? Я вас поздравляю, батюшка, день отца. Окей, поехали.

0: Ну что, в принципе, с чего бы начать? Сегодня день рождения граненого стакана.
1: На это можно и завершать.
0: Ну тогда и завершаем на этом, да.
2: Кабаре взрослых мужчин, стар перцы.

0: Ну, Григорий Петрович, ты так шашка рубанул с плеча, можно сказать, завершать сразу. Тут только начали вещать, а ты уже завершать. Хотя да, согласен, пятница можно было бы и завершить с граненым стаканом в руке.
1: Но зажимая пока еще пустой граненый стакан, хочется же его чем-то наполнить. Повод.
0: Кстати, поводов сегодня хоть отбавляй, но за граненый стакан кому надо сказать огромное спасибо?
1: Мухиной.
0: Да, Вере Мухиной. Ну что, что мы там наливать будем? Это?
1: Постой, Вера Мухина, Вера это имя или Вера в Мухину?
0: Гриша! Итак,
1: 13-го, но не в пятницу, в воскресенье, день отца. Вот это очень важно, да? Поскольку можно было и в рабочий день сделать выходной, отцы бы благодарили бы больше бы. Но мероприятие будет начинаться, мне очень понравится, нужно собраться у Свободы, да, с 11 до 12, и начнется шествие от Свободы, слово памятник пропустили, от Свободы в сторону парка. Понимаешь, что...
0: То есть отцы идут от Свободы к парку.
1: Ну, Свобода завершена.
0: Да. Да. А жены что делают в это время?
1: Они там уже матери? В парке, да, ждут.
0: Да, кто со скалкой, кто с топором, да.
1: Это вообще-то мероприятий очень придумали много.
0: Серьезно?
1: Да, там вообще и силу могут мужчины показать, да, молодецкую.
0: А где все это можно прочесть, увидеть эту программу целиком и полностью?
1: Вот очень интересно, как-то так скрыто, в одном только месте нашел. Даже не знаю, но с другой стороны...
0: Вот что значит настоящий отец. Он нашел эту программу.
1: Вот мини-турниры, мини-карьер. Да.
0: Куда это? Еще раз говорю, там куда заходить, куда
1: это
0: смотреть?
1: Это Верминский парк.
0: А, Верминский парк.
1: Вот там
0: парк.
1: Будет рыть карьер, да?
0: Рыть?
1: Да, под карьер? Управление Юрия Анатольевича. Да. Вот это вообще-то будет очень интересно, правда. Но там отцы могут, значит, и прыгать, и бегать. И там надо, значит, и с высоты, Михаил, испытать ощущение свободного полета.
0: Подожди, у меня только один вопрос. Для того, чтобы во всем этом участвовать, надо какой-то документ предоставлять, что, дескать, вот, да, тут записано, что я отец.
1: Ребенка покажи, вот, да.
0: Мальчик, подойди сюда.
1: На прокат взять.
0: Да, мальчик, подойди, вот, да.
1: Когда будешь проходить, скажешь, папа. Да я уже 6-й раз говорю, 7-й скажешь. Да.
0: Вот так. Ну ладно,
1: за 1 евро.
0: Подробная программа где?
1: Да, ну, честно говоря, я прочитал вот сейчас.
0: Ну, конкретно куда заходить, Гриш?
1: Да фиг его знает, я даже смотрю, у меня тут скачет.
0: Дамы и господа, подробная программа, фиг его знает. Но, тем не менее, все будет происходить в Верминском парке.

0: Раевский и Григорий Берг. В программе «Старый поп-нетец».
1: Так, смотрим, что еще интересного. О, венгры отличились. Праздник красного перца. Почти что праздник старперцев сегодня там.
2: Нет, я, во-первых, зеленый кишлань. Да, вечно зеленый, а ты вот красный перец.
1: Это потому, что я сегодня маечку одел красную, что ли? Поэтому, да. Так, день кофе на Коста-Рике. Вау! Гриша, так мы сегодня не просто так кофе пьем, мы сегодня еще и костариканский праздник отмечаем.
2: Да, я думаю, что они нас слушают.
1: Послушай, а как? Друзья, кто нас слышит на Коста-Рике, а ну-ка бросьте нам смс-ку. Да. Быстренько. Что еще интересного? О, эфиопский Новый год. Хочешь по-эфиопски что-нибудь скажу?
2: Вот послушай, очень хорошо, вот это в Эфиопии Новый год.
1: Да, причем, смотри, такие евреи тоже отмечают Новый год. Да. Между прочим, вот, но, смотри, в Эфиопии еще и праздник подношения драгоценностей. Знаешь, как он называется? Сейчас по-эфиопски буду говорить. Энкутаташ.
2: Хорошо сказал, да.
1: Могу повторить. Энкутаташ. Такое... Подноси драгоценности, подноси, что стоишь.
2: Такое на спине можно выколоть, да?
1: Дяденька, это что? Энкутаташ.
2: Вечный праздник.
1: Ну, красиво. Ну, смотрите, Новый год раз, Новый год два, еще Коста-Рика день кофе. Мама мия, как бы во всем этом не запутаться.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Деньги любят ясность. От законов о кредитовании до хитрости повседневных расходов. Раскодируем мир финансов легко и без сложных терминов. По вторникам и четвергам в 10:30 слушай финансовые новости. Вместе с Минибанк ЛВ.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера всего за 30 минут. Это быстро, экологично и, если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой.
7: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
8: А размер имеет значение?
9: Смотря для чего.
8: Конечно, для хлеба.
9: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
8: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
10: Zināt, kārējiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
11: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri. No pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
12: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bongelati saldējums ar mandelēm 6 gabali, 120 ml, 3,39. Lidl ir vērtīgi.
13: What is love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии. Уже 20 ноября, пятница. Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
14: В клинике Балта в Риге на улице Эрнеста Бирзнека Упиша 10 принимает ревматолог Ирина Карпова, сертифицированный УЗИ-специалист. Клиника Балта. Оборудование и технологии нового уровня. Клиника Балта. Комплексная оценка состояния пациента, диагностика и эффективное лечение уже на первом визите. Узнайте больше на kbalta.eu или по телефону 28 770 660. Код медицинского учреждения 00100280.
15: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
16: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.

0: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Итак, шутками и прибаутками, Григорий, мы с тобой и вместе все добрались до финала этого часа. Что да, делать будем?
3: Самое время погоде на выходные.
2: Ну давайте, сейчас разберемся.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Реклама.
3: Kaimiņi, nepazinu. Bagāts būsi.
4: Ja esmu, man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
3: Ko tad jaunu mācīsies?
4: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
5: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
7: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1 eiro 15 centi. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2 eiro 99 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
10: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пурецы АВТ.
0: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1+1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
11: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Акционерное общество «Латвия с кредитами» полидзибас программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
13: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
14: 12 сентября в Латвии переменная облачность, ночью на востоке местами кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадка, ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. В Лепе и Венспилсе до +16, в Даугавпилсе, Резах на Краслове тоже +16. В Риге, все-таки столица, до +19, а ночью 11-13 всюду.
0: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитной полидзības программа. LKPP-LV.
15: Hello, everybody!
14: Да, в студии Эдмунд Ткашевский
15: и Григорий Берг.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 5:12. Это
0: FM. Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Jauns mācību gads, jauni ieradumi. Viens no tiem – pirmā bankas karte. Citadelles C Smart karte ir lielisks sākums finanšu ieradumu veidošanai. Turklāt jauniešiem vecumā no 7 līdz 21 gadam tā ir bez mēneša maksas. Piesakoties līdz 30. septembrim, jauniešiem iespējams saņemt 3000 SIRWORDS punktu, kurus var iztērēt pašu izvēlētām balvām. Īsts starta bonus jaunajam mācību gadam. Un šis ir tikai sākums. Reģistrējies vienreiz, bet punkti nāk arī pēc tam. Bez kartes nevarēs. Vairāk citadele.lv. Šķiet mana? Citadele. Tiešām mana.
3: Гриша и Эдмунд, что вы себе думаете? Это два старых перца.
4: Пятница обещает быть энергичной, и уже так, уже Феличита прилетела к нам. Чуть попозже разберемся, найдем эту песню. А что еще будем делать? Музыку слушать, да, Гриш?
5: Или, да, отметим, или не надо музыки? Отметим «Битлз» раз, «Битлз» два, там две песни было записано.
4: Да, и «Битлз» три, да?
5: Да.
4: Я, да. А также поздравим еще с днем рождения одного нашего артиста, профильного, ротационного. Даже попробуем до него дозвониться, у него сегодня день рождения. Но, как говорится, step by step, что в переводе
5: означает «в Битлз не пел, но все равно отмечу».

0: взрослых мужчин, старперцы на ретро-ФМ.
1: Коротенько пробежимся по меню, по прейскуранту. Музыка, краткая реклама и затем...
2: И пробки пятничные.
1: Вот, они все-таки есть.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Navigator – Retro FM Latvia. Когда все стоят, мы едем. В добрый час всем, кто в пути. Навигатор совместно с лидером установки и ремонта автомобильных стекол CarGlass.
2: Итак, дорогие вы наши, что мы знаем о пробках на данный момент? Григорий Петрович, что ты знаешь?
3: В них лучше не стоять.
2: Это точно. Начнем с чего?
3: Раньше дамбис до 5.30.
2: Даугавриевас от Лыдоню до Лилиес. Ехайды, почти 11.
3: Экспорта Ева 5 минут и 50 секунд.
2: Буллю от Зегужи до Даугавриевас 8.
3: Улдегас Ева от Даугавриевас до Слока 5 минут и 40 секунд.
2: Опа, пожалуйста, Брунинеку. Центр города от Бривибас до Валдемара так просто не проедете. Там зависнете на 7,5-8 минут.
3: Ну и Слока съела от Каунцима до Хаманя 5,57.
2: Густава Земгалагат. Если съедете до Бриви, вы захотите добраться, знайте, 7 минут. А вот что со второй стороны? Тайна, покрытая мраком. Вернее, слишком страшно, чтобы вам ее сейчас говорить.
1: Навигатор совместно с CarGlass.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
5: Привет, коллеги.
6: Любимая, привет. Я тут подумал.
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
9: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
10: Только в МК Латвии. Стоит ли оформлять инвалидность третьей группы? Считаем, какие пенсии и пособия получают такие латвийцы. Как власти должны помогать одиноким старикам, которые не хотят в пансионат? У нас все инструкции и законы. Мобильный оператор втихую навязал ненужные услуги. Разбираемся, как не переплачивать по 10 евро в месяц. Вырастили вкусные томаты? Читайте, как правильно собрать и сохранить их семена для отличного урожая в новом году. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
11: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
12: Обновите интерьер с выгодой. Flex Interior. Скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. Flex Interior. Вы найдете все для красивого и уютного дома. Flex Interior. Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
13: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
14: Politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
15: Mūsu ielas pārpludina tūkstošiem imigrantu no Indijas, Šrilankas un Pakistānas. Bet valdošās partijas par draudu Latvijai uzskata krievu valodu. Laikā, kad mums būtu jāapvienojas, valdošie vēl vairāk šķēļ sabiedrību. Es, Jūlija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par godīgiem un profesionāliem specialistiem, kas rūpējas par Latvijas iekšējo drošību. Par sarakstu numur 1.
14: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
16: Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Хэтэуэй. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница, Xiaomi Arena Riga. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу Сервис. Информирует Flixen Life.
17: Любой компании порой не хватает времени. Будь то поиск нового клиента, поставщика, партнера или решение производственной задачи. TradeDart берет эту работу на себя, проводит анализ рынка, подбирает оптимальные решения и ведет переговоры с компаниями. Ваше время ценно. Доверьте поиск нам. TradeDart.lv.
18: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм в Мего. Вафли два вида, только 1 евро 49 центов. И лапша быстрого приготовления Маги только 45 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.
19: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.

0: Легкая пятничная нестыковка, однако же, значит, итальянский цех. Так, песня на французском. Как-то что-то не сходится.
1: Дело в том, что сегодня день рождения отмечает Ингрид. Или полностью в паспорте Ингрид Эмилиана Альберини. Родилась она 11 сентября 1900... Не буду говорить, какого года. Но 50 ей еще нет. Вот, и посему подруга наша, наша знакомая, хорошая, коллега, много выступали вместе, ну и, естественно, профильный артист Retro FM Латвия. Пытался я до нее дозвониться. Гриша вам уже все рассказал, хихикал так, пока я тут крутил номер, так сказать, набирал. Но не получилось пообщаться. Видно, дама принимает поздравления, цветы, по-итальянски это будет фьори, да, может быть, шампанское. Ну, короче, не получилось сконтактироваться.
2: Как поздравь на итальянской мове.
1: Tanti auguri, bella, ci vediamo e ci sentiamo presto. Tante belle cose, tante belle it.

0: ēd manu.
1: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
2: Mans mazdās zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depostai gādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Миндаль Alesta Selection 200 грамм 2,29. И творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
5: Через 100 метров. Поверните налево.
6: Налево? Но там же тупик.
7: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
1: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
8: Я пью до дна за тех, кто в море.
9: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
10: Вот новый поворот.
9: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
11: Еще не все дорешено.
9: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
11: Еще не все разрешено.
12: Ruki Classic tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Ruki LV. Ruki – jumti ir mūsu sirds lietā.
13: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
14: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
15: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
14: Ноутбук Asus 399 евро.
15: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
14: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
16: Кафеесбанка. Самая низкая цена в Латвии. Невероятно! 1 килограмм кофе всего от 9,99. На всех не хватит. Поторопитесь. Покупайте в салонах Кафеесбанка в Сага, Рига Плаза, Тейка Плаза, Виа Юрмала Аутлет Вилледж или на Кафеесбанка ЛВ.
17: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: Strādājat arvien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Reklama. Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi?
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
5: Zināt, kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
6: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра при покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 миллилитров 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl стоит того.
7: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
9: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.

0: предложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность.
1: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет кинорежиссер и продюсер Антра Целинска. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями и полейдзи без программ» ЛКПП ЛБ.
2: Вечер со звездой.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями и полейдзи без программ» ЛКПП ЛВ.
6: 12 сентября в Латвии переменная облачность, ночью на востоке местами кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадка, ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. В Лепе и Венспилсе до плюс 16, в Даугавпилсе, Резекне на Краслове тоже плюс 16. В Риге, все-таки столица, до плюс 19, а ночью 11-13 всюду.
1: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями и полейдзи без программ» ЛКПП ЛВ.
7: Привет-привет, это опять Григорий Берг с вами здоровается.
6: И Эдмунд Кашевский.

Ну что, дамы и господа, как говорится, если пришла заявка, не ешь нельзя, не, как говорится, не оформить и не выпустить, не правда ли? Поэтому сейчас чуть-чуть попоют люди, поиграют, а мы затем Филичиту выпустим.

0: Недели Чита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Так, Феличита.
2: Пятничная Феличита. Всем Феличита, Феличита. Особенно, когда едешь под Феличиту в баню.
1: Да, Гриша, нынче модно в баню ездить под музыку. А наша постоянная компания, банщики, как они себя именуют, они обычно в пятницу вот отправляются венчиком так это, попариться, да? И они не представляют себе дороги в любимую баню без пятничной абракадабры. Ну что ж, исполним, как ты считаешь?
2: Поехали. Поехали.

0: присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!
2: Ne jau tā, ko internets var dot tev. Jau tā, ko tu vari dot savam internetam.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
4: Reklama.
5: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
6: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, как им кажется.
7: Что это было?
8: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
9: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
10: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
11: Размер имеет значение?
12: Смотря для чего.
11: Конечно, для хлеба.
12: Размер хлеба «Латвий смайзник с Лейлмайзе» имеет значение.
11: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
13: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
14: Šī ir politiskā reklāma. Apmaksā partija suverēnā vara.
15: Jaunās ģimenes baidās dzemdēt bērnus un Latvijas strauji izmirst. Valdība nespēja piedāvāt risinājumus demogrāfijas jautājumos, tāpēc mums ir jārīkojas nekavējoties. Tikai mēs piedāvājam reālu plānu un konkrētu rīcību. Nevis betons un dzelži, bet cilvēki ir mūsu prioritāte. Es, Julija Stepaņenko, aicinu jūs balsot par sarakstu numur 1.
14: Šī ir politiskā reklāma. Sponsors un maksātājs partijas suverēnā vara. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
16: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Lielirbes 32.
17: Škoda.
18: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
19: Edmund Kaševski, Grigori Berg. Programme Starī perci.

0: Дамы и господа, перед мной сидит человек, который за кровные деньги покупал в свое время и магнитные ленты, и кассеты, и виниловые пластинки. Самая дорогая пластинка сколько стоила?
1: Мое 25 рублей. Это большие деньги.
0: А что так дешево это было?
1: Это громаднейшие деньги.
0: А почему я за 40 покупал?
1: Ну, ты видишь, брал, у тебя же была такая вот, как помнишь, так назывался, не распечатанная, да?
0: Да.
1: А я уже когда там...
0: А, ты БУ брал, да?
1: Ну, что значит БУ? Ну, это какой-то шик был у людей, знаешь, не распечатанное, что было, не знаю почему.
0: А кассета самая дорогая?
1: Кассета Максвелл, сейчас скажу, сколько, 12 рублей. Ой, думаю, 12 рублей.
0: А магнитная лента, пленочка, 375 метров.
1: Ну, я, видишь, помнишь? Я брал Шосткинского, да, я не знаю, ты там какую брал, да?
0: Ну, так все же на Шостке работали в основном, ну, Свема-то тоже
1: была,
0: да?
1: Нет, еще был один завод.
0: Свема, Шосткинский.
1: Нет, еще был один завод.
0: Свема, Шосткинский и... Еще был Акфа, еще был Басф. Еще был немецкий Орво.
1: Ты что, около моряков терся?
0: Да, было такое. Ну так вот, в принципе, я тебя поздравляю, Гриша, с тем, что 11 сентября 1888 года на открытии промышленной выставки в Торонто была произведена первая в мире запись человеческого голоса. И знаешь, что меня радует в этом?
1: Ну?
0: Это то, что был не твой голос и не мой.
1: А, я думал, что Сереж, это был я. Мне было бы приятно, если бы ты тогда именно записался.
0: Ладно, поехали. Давай поговорим о нашем любимом ансамбле. Сегодня, между прочим, коллектива The Beatles несколько таких вариантов есть, несколько поводов, что 11 сентября в их биографии был непростой день. Да, но в частности, можно сказать, что 11 сентября 64 года Джордж Харрисон основал компанию Harris Songs, а 11 сентября 63 года Beatles записали песню Джона Леннона All I've Got To Do, которая вошла в альбом With The Beatles, но это все семечки по сравнению с тем, что 11 сентября 1962 года Beatles записали первый британский сингл Love Me Do.
1: И ты тоже его купил?
0: Был дело, купил, да.
1: В 62-м году вышел, так сказать.
0: Нет, ну я значительно позже, но 45-ка у меня такая была, сингловая, да. Кстати, на барабанах там играл приглашенный музыкант, звали его Энди, фамилия Уайт. Энди Балтайс, Энди Белый.
1: А Ринго Стар вышел как раз в туалет, а тут проходил. Слушай, давай я постучу. Да садись, да. Вот так.
0: Ну, Ринго Стар, кстати говоря, ему продюсер Джордж Мартин доверил лишь бубен. Правда, не простой бубен, а бубен Страдивари. Но, тем не менее, жалко, конечно, что с Ринго так обошлись в этой композиции. Но давайте послушаем, как этот Уайт там стучит.

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. TET – stiprākais savienojums.
2: Reklāma. Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim. Kāposti 49 centi kilogramā. Sieres tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
3: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Пылесосы Dyson от 319 евро. Стиральная машина Beko всего 209. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
4: 100% водостойкий. Подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик. Со встроенной подложкой.
5: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
6: У тебя есть старый, ненужный или после аварии автомобиль? Вместо того, чтобы он просто занимал место, преврати его в деньги. Sia Autoparstrade оформит все от А до Я. Документы, эвакуатор, перевод на счет и сертификат об утилизации. Позаботься о природе и освободи место для нового начала. Оставь заявку Autoparstrade LV.
7: Внимание, Латвия! Такое бывает только один.

0: раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Топ-бренды 220 LV плюс участникам. Телевизор Xiaomi 279 евро. Робот-пылесос 499 евро. Забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
3: Veikalā Podium fināla izpārdošana līdz 70%. Sieviešu un vīriešu apģērbi, somas, apavi un aksesuāri no pasaules modes zīmoliem Armani, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, US Polo, Betty Barclay, Luisa Spagnoli, You, Emme Marella. Fināla izpārdošana līdz 70%. Tikai veikalā Podium. Tirdzniecības centrā Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
4: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Нужно новое офисное кресло? Будет сегодня. Набор Лего? Будет сегодня. Беговая дорожка? Будет сегодня. Что бы это ни было, забирай сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: Kabarē! Взрослых мужчин.

0: Ну, это у нас тут пятница, понимаете ли, начало нашего праздника под названием «Уикенд». А ведь есть и серьезные страны с серьезными датами как раз на 11 сентября. В частности, вот Испания, День Каталонии, или правильно говорить «Каталуния», как Гриша? «Каталуния».
1: Ну, ты что, по-каталунски?
0: По-каталунски.
1: Да,
0: вот я это. Буду говорить по-каталунски.
1: А это вообще-то интересно, когда-нибудь надо рассказать по поводу борьбы за язык свой. Это там...
0: Не, как праздник Каталонии-то проходит? Там столы, банкеты, да у них парады.
1: Каждый месяц какой-то праздник. А бывает там в неделю. Вот, значит, в пятницу он зашел в город, это праздник, да?
0: Так.
1: А в понедельник вышел, это тоже праздник какой-то святой там. И они отдыхают. И страна, заметь, не нищая. Вот это удивительно.
0: А работать как?
1: Да, вот а у нас, помнишь, там чемпионат, третье место взяли, все. Как? Что?
0: Выходной.
1: Страна развалится, да. Денег нет. Ну, так вообще. Всем четырехдневную неделю, товарищи.
0: Ну, ладно. Сейчас мы что-нибудь испанское исполним по такому поводу. День Каталонии, йохайды. Да. Григорий, ты как настоящий... Единственный испанец в этой студии. Как сказать по-испански что-то? Ты вообще...
1: Нет, там надо, кстати, помнить, каталонцы — это не испанцы. Это очень обидно звучит.
0: Звиняйте.
1: Следите.
0: Звиняйте, да. Батько, я думал, вы каталонец.

0: Программа «Старые перцы».
1: Ну что, Григорий?
2: Да, пора и честь знать. Это выражение очень такое странно звучить.
1: Ага.
2: Да.
1: Да, как говорится, пора и честь знать. Давайте на финиш выходить потихоньку, коллега.

0: думаете, этот ваш старых перц?
1: Ну что, дамы и господа, у нас, в принципе, миссия на этой неделе. Все, das ist Antrag.
2: Да, ну, на следующей неделе обязательно нас услышимся.
1: Хотелось бы пожелать вам исключительно позитива, хороших вам выходных, чтобы вам ничего не портило настроение, душу и состояние. Помните, как говорил Губерман? «Я храню душевное спокойствие, ибо все, что больно, то нормально, а любое наше удовольствие либо вредно, либо, что правильно, аморально».
2: Аномально.
1: Аморально, Григорий. Ну ладно, чем будешь заниматься в выходные?
2: Ну как, день отца.
1: День отца. С этой замечательной новостью мы с вами и прощаемся. Бай-бай, это был Григорий Берг
2: и Эдмунд Кашевский.
1: До понедельника.

0: приложение прямо в руки. Реклама адресована лицам, ведущим хозяйственную деятельность. What is
1: love? Самая большая дискотека года с мировыми суперзвездами. Hathaway. Легендарный Снэп. Мистер Президент. Культовая звезда мировых танцполов Доктор Албан. Самая большая дискотека 90-х в странах Балтии уже 20 ноября, пятница. Хватай свой билет уже сейчас на Билишу сервис. Информирует Flixen Life.
2: Грантис. Profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība grantis.lv.
3: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
4: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
6: Сентября в Латвии переменная облачность, ночью на востоке местами кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадка, ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. В Лепе и Венспилсе до плюс 16, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове тоже плюс 16. В Риге, все-таки столица, до плюс 19, а ночью 11-13 всюду.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении

0: 7 часов 19 минут.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
4: Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи» без программ.
3: ЛКПП ЛБ.
2: Вечер со звездой.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.
6: Новый учебный год начался и в спорте. Хоккейный клуб «Призма» открывает новый сезон и приглашает детей от 4 лет на тренировки по хоккею. Поспешите! Тренировки начинаются уже в сентябре и будут проходить в спортивном центре «Вольво» Рига, Юрмалас-Гатва, 78D. Для вашего удобства работает и кафе, из которого наблюдать за юными спортсменами еще приятнее. Регистрируйтесь на hkprizma.lv или volvoledus.lv.
7: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Двенадцатого сентября в Латвии переменная облачность, ночью на востоке местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадка, ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного, в Лепе и Венспилсе до плюс 16, в Даугавпилсе, Резекне, Краслове тоже плюс 16, в Риге, все-таки столица, до плюс 19, а ночью 11-13 всюду.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 2 часа 40 минут.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей